0: От 10 до 2 с Матяжем Лушитон.
1: На Радио Ена.
2: Акцизна понудба от Тушу. Шпагети Барила ле 79 центов. Наполитанке Манър кар 50% угодное. Килограм пищанчих крач ле 2,99 евра. И словенска ябока Йона Голд само 1,39 евра за килограм. Туш, кер добре ствари стане оман.
3: Добра музика, вас лако попеле марсикам. Добър партнер, па камор коли босте рекли. И свашла на пот.
4: OTP Leasing. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член OTP Skupine Slovenija.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
6: Ne, pojma nimam o čem govoriš.
5: Da.
6: Ja že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi. Too comfortable to take on.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
10: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Ne